не впопад. Сквозь открытую в поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет. Будет жутко от радости и от потерь, и смешным будет чувством.

мелькать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

кто построил этот мир, полный света и дождя, незаметно разделил на тебя и на меня, на друзей и на врагов, на бездомность и на кров, на коварство и любовь, будоражащие кровь.

на судьбе моей. Но откуда повелось верить будущность мечты меж задумчивых берез? Вдалеке мелькаешь ты, знаю, скоро оторвет лист последний первый снег. Месяц к осени плывет, у листвы короткий век.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

понимаешь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы,

и оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

кларнет пробит, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как чай.

телефон. Слушаю, да, алло. Что за шутки с утра? Я? Почему удивлен? Я даже очень рад. Я даже закурю. Здравствуй, прошло 100 лет. 100 лет прошло, говорю. Я не спешу, нет. Телефонов автомат у нее, телефон на столе у меня.

Что у нас за дела? Да как-то все разбрелись. Верочка родила, Славины это развелись. Я получил отдел, Сашка съездил в Париж. Все в суматохе дел. Ну а ты что молчишь? Телефон автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. А правда, что говорят? А кто он, конь секрет? А, военный моряк. В общем, жгучий брюнет. А сына как назвала? Спасибо, не ожидал. Значит, жизнь удалась. Все прошло без следа. Телефон автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчера.

Но наш вояж на счастье обречен. И не вспугнуть бы это невзначай.

За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрой метель мечется. Воздух пахнет стылым морем,

То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. И немало глубоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома! Я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома! Оставляю я след вдали.

уставшие глаза. А когда закроются, мне

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводницы, оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

печь, и болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь, и еле слышен звон колоколен, и воскресенье.

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.

Сказывали, что Ермак жил без дому. Сказывали, что казак был он с дому. Ловко было в кобытах, чуть приехал. Да в Сибирь прошел казак, да по рекам. Ловко было б, кабы так, льды рассыпал.

что он покинул этот дом, покинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом.

Издалека льется тоска. Скрипки осенние. И не дыша, стынет душа.

розы, а помяну в сердце весну, катятся слезы, и до утра злые ветра в жалобном вой.

издалека льется тоска скрипки осенней, и не дыша, стынет душа.

укушенный, войдите. Вошел в мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не с Бога я. Такая симпатичная, не думал, что змея. Тот на меня брошились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. И сблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего. Какое б мне лечение, таблетки или чего? Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет. Уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

Море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь, будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы, мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь в

теперь толкуют о деньгах. В любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, жгучий взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержание.

Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество –

что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком, теперь толкует о деньгах в любых заброшенных снегах. Все на продажу понеслось, тот век рассыпался как.

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку? Два стакана и дверь нараспашку. И опять воскресенье.

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанной.

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее. Еще не взятым косякам рыбак спеши. Безбрежно море впереди, но нет безбрежнее. Твоей любви, твоей судьбы

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подёр

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет.

лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких

солнышко, помнишь ли ты наш апрель? Да, конечно, мой любимый. Солнышко, что же вспоминать теперь? Годы прошли.

в белый снег, и будет зима. Солнышко, я надолго улетал. Что же изменишь, мой любимый? Солнышко.

Конечно, это не для всех еще у вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевая.

вспышки сварки, а дом наш, как и прочие, плывет по морю снов. Сквозь строек новогодние подарки, и мне опять всю ночь не спать, не зажигая света, припасть к стеклу.

дымных разговорах, где незачем кричать, мы сверим наши истины до точек. И утром нам не надо будет мчать в союз печать, где правда ждет нас штабелями строчек. С

на добрую старую скрипку. Бывало, играет на скрипке скрипач, все мальчики в пляску, а девочки в плач. А то поведет он смычком и тот час, все мальчики в ход.

не уходите, я муки адские терплю. А нужен в сущности немного, вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас мне одиноко. Зачем

по судну Кострома стучит вода. В сетях антенн качается звезда. А мы стоим и курим, мы должны услышать 3 минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, молчат морские станции Земли. И ты ключом, приятель, не стучи. Ты эти 3 минуты помолчи. Быть может, на каком борту пожар, пробоина в корме острей ножа. А может быть, арктические льды корабль не выпускает из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал: порядок

Она мне ясно говорит, что лишь для физики открыт душевный мир ее волнений и терзаний. А я ей ясно говорю, ты погляди-ка на зарю, побродим мимо крупноблочных зданий. Она мне говорит, я извиняюсь, в науке я немедля удаляюсь. И цель моих настойчивых расспросов известный русский физик Ломоносов. Тут вспоминаю я при ней, он не знаком с Лавуазье, но оба в колбах что-то темное варили. В один и тот же день и час они закон нашли для нас, как будто в самом деле сговорились. Вот так я говорю, и мы с тобою могли бы жить единою судьбою. Она мне ждет меня один философ, не слабый русский физик Ломоносов. Ну хорошо, я говорю, я сам себя перекую, я стану физиком, борцом и патриотом, чтоб протекали наши дни, как у Кюри с его Мари, хотя бы как у Бойля с Мариотом. Она мне, уберите ваши руки, мне чужды все подобные науки, и не таких касается вопросов известный русский физик Ломоносов. Тут я догадываться стал, что уж давно и неспроста все ходит мимо и поглядывает косом. Ни аспирант, ни ассистент, ни успевающий студент, очкарик тихий Мишка Ломоносов. Она уже теперь его невеста, а я с печалью обхожу то место, где каменный не ведает износу великий русский физик Ломоносов.

наполним музыкой сердца. Устроим праздники из будин своих мучителей. Забудем вот сквер

полуношный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

над рекой и над дорогой в суете обычных дней. Чуть заметно, понемногу, мир становится теплей. Город крыши обнажает

Почему же ты не верил, что зиме придет конец, что над пасмурным апрелем вспыхнет солнечный венец? Почему совсем недавно было так же вот тепло,

0: бежать я.
1: Распахнутые ветра снова в наши края стучатся, к синеглазым своим горам не пора ли нам возвращаться? Ну а что нас ждет впереди? Вон висят над чашей долины не пролившиеся дожди.

колет надвое боль разлуки, и беда неизвестно где потирает с просонья руки. Ты судьбу свою не суди,

половины, звезды падают нам к ногам. Покидаем мы наши горы, унося на щеках нагар неразбившихся метеоров. Так живем мы.

несущиеся лавины. Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником Дали. Но можно сесть в авто с разбитым, правда, катафотом, чтоб повидать все то, что видится вдали.

вниз. Кругом летят покарды, мне левый поворот на стрелку и домой. Вплетается пегас с разбитым миокардом в табун.

Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. Два дня нас скачали земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. И Кольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего? Мы герои улова. Нам море пахать, поперек и забать. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием собака стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот.

сказала, это мало, нам нужен дом. Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили.

Моя, и чайник со свистком. Потом пришли иные рубежи. Мы обрастали разными вещами, которые украсить обещали. И без того украшенной

прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200. И показалось мне, что в новом месте горит поярче предвечерний свет. И говорятся тихие слова, которые...

жить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики чинил. Под ними чай другой мужчина пьет, и те часы ни в чем не виноваты. Они всего единожды женаты, но как хозяин их

Здравствуйте, слоны, чего вам угодно? Нам угодно сена и сырой воды, милые слоны. Вот слоны, вода вам, вот слоны вам сена, сладкое, как мед. Здравствуйте, коты, чего вам угодно? Нам мышей угодно, жирных и больших, милые коты.

знаком города Тобольска снятся путешествия в дальние края. И былые доблести Ермакова войска —

А будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну.

придать голубизну. И тучи набегут, созвездия негонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый, старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться б на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии удачи, и легкая лыжня помчится от дверей. Может быть, тогда удастся нам иначе, иначе, чем теперь, прожить остаток дней, иначе, чем теперь, прожить.

только жаль того мальчонку. На душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

на закате у той же скамьи, как в одни молодые мои. На закате ты знаешь, каком?

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, над лампочку повесить. Денег все не соберем.

0: такая жизнь, прожить не дано.
1: Сигарета. К сигарете дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь.

А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дом их согреть, свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего.

живы мы, ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. А с чего бы казалось хандрить, ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара врала, и слова были лживыми. А какая бы встреча была, если бы все были живы мы? А какая бы встреча была, если бы все были живы мы? Я ушел, чтобы весел был дом, хоть шептала хозяйка, обидимся, почему мы так глупо живем, почему мы так долго не видимся, почему мы так глупо живем, почему мы так долго не видимся.

мне надо на кого-нибудь молиться. Подумайте простому муравью.

играл вождь за вождем, и альт ее пел безутешно. А я открыл колбасный цех и продавал казенный провод на рижском рынке, как и всех.

белого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся наконец.

одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал.

сильно глед. Very рад мы с Тамарой. Страшный инглиш долбаем на паром. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятия. Дресс не дрожь, говорит, это платье. И вообще прекрати все желания, коль не знаешь предмету название. Через край, говорю,

глав, говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик, и с Тамаркой на ингле шлопочут, будто скрыть от меня что-то хочет. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю, и маху ему в фасе расквасить. Томка фейс говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела. Свой дресс выходной надела. Я, мол, cinema star, не с базару, and for me ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой режиссеру, что снимали в колхозе Суворов сериалку про жизнь комбайнеров. Через край, говорю, это лишнее, I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство, and big love, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане, даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек, там в кино, как у нас, но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой, мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я ей так говорю, брошу виски, но ни слова my love по-английски. Oh yeah.

не стряслось беды, тем более, что оба давно уж не свободны. И он всегда в разъездах, она всегда с другим, а наставления мамы здесь вовсе не пригодны. Закон стихийных бедствий пока не объясним.

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда ты пришла.

до того, как мы чашу судьбы и запьем лучше, милая, чашу иную.

скверный и чистый родник, человек, словно в зеркале, мир многолик.

глупо потому, ни сгоды, ни удачи, прощаю сам себе, как выигранный бой. Не стану я кроить судьбу свою иначе. Я не скучаю ни в толпе, ни сам с собой. Я глупо потому, молчу, не возражаю, когда меня винят и вешают ярлык за почести и чин. Не дал бы ни гроша я,

Я глупо потому не вижу в наслаждениях ни цели жизни, ни забытия. И не меняю я ни жен, ни убеждений. Я глупо потому, наверное, честен я. Я глупо потому, я многим не понятен. Наш век к стереотипам так привык. А в логике моей так много белых пятен.

По лужам допоздна я прожжу, не замечая улицы, дворов, что вижу я во сне, как объяснить не знаю.

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет.

и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок? Когда вступаем мы на свой порог, они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем.

Снова просеки костром горят. Здравствуй, осень, милая моя.

Ночами долго курят астрономы, колышет космос.

вскипают бури неземной любви. Какой корабль надеждой окруженный рванется разузнать, что там в огне? Какие убиваться будут жены сгоревших в

кораблей. Но кто-нибудь опять начнет атаки, чтоб засветить открытий фонари. Но ты держись подальше этой драки, но ты не открывай меня, сгоришь.

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греют огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже

так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

0: восхождения до будущей горы, до после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения до будущей горы, до после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения до будущей горы, до после восхождения до будущей горы.
1: Арбат беру с собой, без него я ни на шаг. Смоленскую на плечи я набрасываю.

что есть на земле, все с

21 числа при немыслимом свеченье, при негаснущей заре, мы плывем.

идем невесть куда, наблюдая за кормой летних вод перемещенье, наблюдая за собой уходящие года. Наш случайный коллектив, расположенный

что для нас за поворотом открывает сквозь июнем проходящая река. Костерок на мокрый луг стелит дым горизонтальный, да призывники вдвоем ловят рыбу у реки. Им бы родину стеречь, строго вглядываясь вдали, они, представь себе, все глядят на поплавки. И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат тишина и высота. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал. Только было бы всегда 21 июня.

0: Горит фонарик на крыле, всю ночь качаются во мгле два альпинистских рюкзака, пять манекенщиц на показ, за орденами в Душанбе два капитана КГБ, сто пассажиров на борту несут сквозь ночь турбины ту, звенят айсбали в рюкзаках, пять манекенщиц на боках, а капитаны в ночь глядят, они по должности не спят. В буфете тайна от зевак, три стюардессы пьют коньяк, всю ночь таранят черноту турбины ту, турбины ту. Никто не ждет их, рюкзаки переночуют у реки, пять манекенщиц будут спать, добыв в гостинице кровать, а капитаны те в такси погонят, боже, упаси, и лишь меня все ждут в порту, где замолчат турбины ту.
1: Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом.

Комсомолочке, комсомолочка идет, а ее коса острижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колечко.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет.

невидимый сверчок бьет барабан. Жужжат шмели в горошке у цветов,

А потом в траве пожухлые мы лежали у сосны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. И с тех пор одна зацепка, разыскать я не могу.

То промашка, что ни камень, то скала. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Дай мне Бог держаться цепко, подари мне сквозь пургу католическую церковь на высоком берегу. Католическую церковь на высоком берегу.

высоко, как свеча. Когда нас поджидали танки в родных болоневых плащах, среди других стоит, гляжу я, и синим брызгает опять.

знаем, но только чтоб без баловства. Меня ж совсем другое задать. Мне доложил один дружок, что некто летчик-перехватчик

танцуют, танц предвкушают, кто кому достанется, решают. Барышни краснеют, танц предвкушают.

А может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

знает никто, что с тобой, что с тобой. И не надо в ответ думать, и сглотнув горький ком с дождевой водой.

помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже. Что не дожил, не прочь я.

Нас везут в медсанбат, двух почти что коллег, выполнявших приказ.

если это, конечно, в природе возможно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах леса тундра лежит, медицинская лошадь

Так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить?

было, неужели было? Знакомый мелодичный звук. Кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг. Волшебный звук из дальней дали напоминает таблон, как барельефный круг медали, как мамин бар.

был когда-то, меня волнует вновь и вновь. Вот мои памятные даты, вот моя первая любовь. Я помню шум шагов далекий, мне дорог мимолетный взгляд и аромат улыбки легкий, души причудливый наряд.

А мне мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая, звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое, в триолях медленных его, плывет мотив над головою.

приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки.

Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.

Как чудесно в нашей жизни гости есть, и с ними можно говорить про все на свете, что-то родно, что тревожно, замечательно с гостями в коридорной суматохе поделиться новостями, чередуя смех и вздохи. Гости, гости, дорогие, приходите, погостите, приготовил пироги, отдохнете, посидите. Буду потчевать вас чаем, пирогами и малиной. Мы немного поболтаем, помолчим за чаем чинно. Выпроваживать не стану, если обществу наскучу, пойду вымою стаканы, просто так на всякий случай. И скажу вам, отдыхайте, набирайте сил и неги, вот вам Гегель, полистайте вот альбом художника.

а может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

облаку. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла.

несостоятельный истерик. Бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки. Мы вернемся к синим чудесам. Тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы, как желанный повод для борьбы.

Ищи котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны.

днище котелка маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны.

осеет в воздухе. Меня туман, чтоб не ожидали где-нибудь меня, ни к какому сроку

Три девочки в траве три тонких линий. Одна из них была подобна лилии. О, детские мечты, они так радужны.

Три девушки в пруду вечернем плавали, одна из них казалась жарче пламени. О, мудрая природа, зелень озими,

Три женщины накрапахли в недробного, одна к себе прислушалась и вздрогнула. О, жизни торжество, что ни мгновенье, в ней тайно происходит обновление. О, жизни торжество!

Дети спят, и сны им снятся дерзкие, на старый луг ступают ноги детские. Три девочки в траве, три тонких линии, теперь одна.

запоя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

рядом, залечивая леса. Да, осень на лентах просек уж скоро начнет плясать.

Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях, забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор веет вечностью, веет простором. Раз посмотришь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем.

или игра, горечь или смех, где найти слова, важные для всех, но искать зачем, думать и гадать.

Случай и судьба. Что важнее в игре? Если проиграл, удержись в седле, чтобы в торопях жизнь не проморгать.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

маленький остаток, осень желтая кружила. Вот он, странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. Мы в надежде и в тревоге ждем в дороге перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком мы таем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был.

мы все крутимся, как блюдца непререкаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая, наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем, наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Ну да где же он, черт крылатый, на крылатом крокодиле? Ах, какими мы, ребята, невезучими родились. Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает. Постараемся присниться, улетаем, улетаем. Постараемся присниться, улетаем, улетаем.

шагал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность и нежность.

строится как надо. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень.

не начатая книжка. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин.

Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не кончина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем с

гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь.

Снова нас ведут куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты, не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной. Груз под силу лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Груз под силу лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Дома все же как-то лучше. Ну а здесь придется нам целый день бродить по кручим, по ужасным ледникам будем ползать постоянно, по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой, не хочу я кашей манной. Мама, я хочу домой. Склонны круче, ближе тучи, камни сыпятся гурьбой, на пожарный всякий случай. Мы связались меж собой, мы идем по ледопаду, где, представьте, путь такой, хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой, не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой. Снова нас ведут куда-то, снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой.

глаза. И нам с тобой лететь, лететь, лететь. А как на самом деле там окажется, конечно, никому не разглядеть.

портной, дизайнер зодчий. Я вас бронить не смею, стал век вещей короче, но век людской длиннее, вещей собачья старость, их ранняя усталость наводит на раздумья и может вызвать

Я не владею испанским, немецким, французским. Мой кругозор остается достаточно узким. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только цветы и деревья в моем кругозоре. Я не владею английским, турецким и шведским. Мой кругозор остается достаточно детским. Только летучие радости, жгучие горе. Только надежды и страхи в моем кругозоре. Греческим я не владею, латынью, санскритом.

смерть, только звезды и зерна. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Я не владею морским, деревенским, спортивным. Мой кругозор остается почти примитивным. Только твое и мое сокровенное дело, чтобы земля с человечеством вечно летела. Только любовь, только воздух и суша, и море. Только надежды и страхи в моем кругозоре. В мой кругозор проникают и дышат просторно. Только рождение и смерть, только звезды и зерна.

ведь мир заклят. О, злая доля, мир заклят, о, сладость горькая,

Я башку его лопатой зацепил, и ничего. Быть Валерочке богатым не узнали мы.

Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле.

к столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова, и может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбелив

Песня называется «Воспоминания о пехоте». Нас везут в медсанбат, двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком: агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах

счастливую жизнь. Если это, конечно, в природе возможно, так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить, чтоб вам было несложно? Я хочу, чтобы вы не забыли меня. Если это, конечно, в природе возможно, я хочу, чтобы вы не забыли меня. Если это, конечно, в природе возможно.

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой проморозила землю.

край. Ему я помахаю, прощай, и, наверное, встретимся, а может быть и нет.

словно украл осень. Прости меня, осень, прости меня, я не такой.

мне надо на кого-нибудь молиться. Подумайте простому муравью, вдруг

только жаль того мальчонку. На душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

Я приду к тебе один и с утра. Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день. Все подряд, от самых горьких утрат и до самых пустяковых потерь. И весь день я буду видеть тебя и молчать, и снова долго смотреть, чтобы профиль твой на фоне дождя невозможно было кем-то стереть. Ближе к вечеру пойдет разговор о высоком и о том, что грешно, но прольется вдруг вишневый ликер, все испачкает и будет смешно. У ворованной любви света нет, как красиво я соврал, вот дурак. Ведь давно ни для кого не секрет, что на самом деле это не так. Над подъездом половинка луны усмехается.

Обманули, верно, обманули. Видели понятия мои. Наконец на облаке уснули. Надоел он нам, промолвили. Надоел он нам, промолвили. Батюшки, а он еще ребенок. Очи вдруг потупили едва. Близкие шепнули и в сторонку: отдохни, сестрица, голова. Отдохни, сестрица, голова.

Конечно, это не для всех еще у вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сигме.

начало века шумит кортео, на человека летит снежок. Ненастоящий, и можно смело смеяться громко и дуть в рожок.

дождя никаких. Он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня, тишина, немая луна всю пустыню заполнит, и так сторожит эту белую полночь, что только тобой эта полночь полна. Какие слова у тебя, красота?

ладони приносишь и льет на пустыни мои доброта. Какие слова у дорог торжеством, мы мчимся по ливням любовь постигая, и редкие звезды сквозь тучи мигают, и капли дрожат на стекле.

ложится. И вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит.

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят и кружится в стеклах снег. Наверное, спешишь к жене? Ошибка. Жены-то нет. Вы знакомы? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Сегодня у нас среда, сегодня у нас беда. Да брось ты, все ерунда, а все ж вести куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, газкам.

Я сердце оставил в Фанских горах, теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах

одинокие вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти.

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

Как будут без нас одинокие вершины, я сердце оставил в Фанских горах.

нашем доме война отгремела, вновь земля зеленеет.

потом в траве пожухлые мы лежали усосаны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. И с тех пор одна зацепка, разыскать я не могу.

промашка, что ни камень, то скала. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Дай мне Бог держаться цепко, подари мне сквозь пургу католическую церковь на высоком берегу. Католическую церковь на высоком берегу.

Нас везут в медсанбат, двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно.

протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж

А в летних парках развеселье дым. Легка любовь и ненадежна грусть.

Но наш вояж на счастье обречен. И не вспугнуть бы это невзначай.

наш трамвай. И лишь плеча касается плечо, когда волна волнует наш трамвай. Конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал. Москва 12.

Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют,

Море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь волной.

За полярным кругом вдаль мчатся сани, и озера, как хрусталь, все до дна. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома.

Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос Дудин.

Нью-Йорка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тиксим. Я гитарой не сильно владею, и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, между прочим. Без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье своем. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Йорка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тиксим. Ах, коварное, это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Йорка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тиксим.

Неподвижное тело шевелило туман, рисовали немелом, падал свет на экран, пышно высветив образ в паутине паук, в путешествие отбыл.

Был поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге. «Мне нужен друг», — сказал он мне, — «и видел звезды».

Я ждал тебя давно, малыш, входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь дальний путь, вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создаем.

мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой прекрасный мир дождей и слез?

Королева там жила, но и та хала-бала. Зато уж мужики там молодцы, все они халавальцы. Начищают купола и звонят в колокола, вот и все у них дела –

люблю кричать, а потом взять да вниз прыгнуть и ничем не помочь, что словами сорить, когда сам весь в долгах тоже.

я знаю много песен о любви, и знаешь, слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь, в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, корабли и небо. Я знаю, то музыка моя в тиши лагун играет.

куполом из радужных надежд над нами. Мелодия торжественный кортеж кругами. Я знаю, окончится невидимый полет, куда же? Но музыка молчанье напоет однажды.

Слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь, в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, как

не видел войны. Я смотрел только фильм, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.

0: Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, и ветер там вершит круженье занавески, там от движения нот чуть звякает хрусталь, там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром пастораль, пока по всей земле, во всех ее пределах из дальнего окна доносится рояль.
1: Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом, но комсомольская богиня

Комсомолочки, комсомолочка идет, а ее коса стрижена в парикмахерской режии, лишь одно колено.

Однажды Дафнис молодой за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый говор раздавался. Не догнать, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю. Ага, догнал плутовка, стой, ее платок в руке остался. Она скользнула в лес густой, а он у волков в нем испугался. Я тоже около стою, жду черноокую свою, ах, отзовись тебя, молю. Однажды Дафнис молодой за Хлоей

Зачем вахтанговский корабль так театрально был заснежен? А ход событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль. Лишь бомж у Спаса на песках смотрел и улыбился блаженно и наблюдал обыкновенно,

что провидением фатальным он, как взведенный пистолет, смотрел видение, как псих. Про эту очередь у здания какие знания и страдания откроет занавес для них.

Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий.

Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, в край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, где кончаются концерты, не снимаются картины, где играют с чистым сердцем синеокие дельфины. Здравствуй, мальчик на причале, здравствуй, мальчик.

моей хлопочут невеселые медузы. Что там в мире, все как было, только ветры стали злее, только солнце чуть остыло, только вымокли аллеи. Я один, по мне топочут ночи-ночи муки-муки, за спиной моей хлопочут ненадежнейшие руки. Грустный мальчик, до свидания, не возьму тебя с собою. Где-то слышатся рыдания над нелепою судьбой.

девушкой глупой. Человек для конферанса, пароходик мой любимый, что же ты сказал такое? Не плыви куда-то мимо, я хочу в страну покоя. Грустный мальчик, я ведь тертый, тертый берегом и морем. Я плыву от порта к порту, я иду от горя к горю.

о женщине Грузии, да о ней поведал мне мудрый поэт.

цветах рояль люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали

действительно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти непраздничные вещи он шьет для непутевых таких же чудаков. А нас пускай отпустит на зрелище полегче, без этих сложных песен.

Сижу я, братец, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог Петухов. Вот я, говорю, и делаю это самое ракеты, перекрывай Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю, планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство в наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей.

Здравствуйте, слоны, чего вам угодно? Нам угодно сена и сырой воды, милые слоны. Вот слоны, вода вам, вот слоны вам сена, сладкое, как мед. Здравствуйте, коты, чего вам угодно? Нам мышей угодно, жирных и больших, милые коты.

0: Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака. Мужчина, не дури, кури, кури до синих петухов, до утренней зари, до синих петухов, до утренней зари. А утром был таков, шагай легко, и мимо петухов, и мимо облаков, и мимо петухов, и мимо облаков. Задышит горячо в твое плечо распахнутый рассвет, разрезанный лучом, распахнутый рассвет, разрезанный лучом. Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака.
1: Приходи ко мне, Бригитта, как стемнеет, приходи. Все, что было, то забыто, все, что будет, впереди. От рассвета до заката всюду грустно на земле, лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей, лишь глаза твои, как карта для заблудших кораблей. Но старпом не верит липе, ночь старпому не указ. Я несусь, как чайный клипер, но не клипер, так баркас. На борту пылают битвы, разногласия до крови. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Паруса мои пробиты бомбардиршами любви. Я несусь куда-то мимо, из похмелья поутру, Городницкого и Кима, где песни громкие ору. Мне подтягивает свита, пьет бутылки до зари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. О, Бригитта, о, Бригитта, путь мой дальний озари. Но я устал от этой роли, не пират я в этот раз. Я сажусь на мотороллер, нажимаю полный газ, обгоняю пару мазов, привожу в инфаркт ГАИ. Ух, какая ты зараза, даже рифму не подобрать.

Как чудесно в нашей жизни гости есть, и с ними можно говорить про все на свете, что-то родно, что тревожно. Замечательно с гостями в коридорной суматохе поделиться новостями, чередуя смех и вздохи. Гости, гости, дорогие, приходите, погостите, приготовил пироги, отдохнете, посидите. Буду почивать вас чаем, пирогами и малиной. Мы немного поболтаем, помолчим за чаем чинно. Выпроваживать не стану, если обществу наскучу, пойду вымою стаканы, просто так на всякий случай. И скажу вам, отдыхайте, набирайте сил и неги. Вот вам Гегель, полистайте вот альбом

Пишу тебе, Володя, с садового кольца, где с неба льют раздробленные воды. Все в мире ожидает законного конца, и только не кончается погода. А впрочем, бесконечно

пытаясь обкусать ступни гигантам. Да черта ли в них проку, о чем-нибудь другом. Вот мельница, она уж развалилась. На Кудринской недавно такой ударил гром, что все ГАИ тайком

Теперь никто не хочет хотя бы умереть, лишь для того, чтобы вышел первый сборник. Мы здесь

откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фаготом. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фаготом. Пока

Как говорил однажды датчанин молодой, была, мол, не была, а там посмотрим. Все так же мир прекрасен,

где льют дожди, похожие на слезы. Привет тебе, Володя, с Садового кольца, где льют дожди, похожие

А будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну, и белый, белый снег

нам предать голубизну. И тучи набегут созвездия негонимы, поднимем воротник, как парус декабря. И старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях, закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться б на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии неудачи, и легкая лыжня помчится от дверей, и, может быть, тогда удастся нам иначе, иначе, чем теперь, прожить остаток дней, иначе, чем теперь, прожить остаток дней.

Из двух частей мы состоим, неравных весей значений. Из тела, духа, о мучении дано в противоборстве им. Несчастье наше в том причина, что дух стремится ввысь. Вперед! Телесное, наоборот, растянет в страшную пучину. Но расстается тело с духом, когда земля нам станет пухом. И дух взирает высоты с насмешкой, скорбанной и блаженством. Так смеется, так смеется. На то, что звал он совершенством, на человека суеты. Так смеется. И духов дивный хоровод летит, кружится и поет, и не

0: А вы?
1: Пузо набить колбасой и лапшой.

0: не пела.
1: Ну, смеешься, смешной смеешься. Подмяться тут станет, подожди, посади, ложись, губы щелок.
0: Сная.
2: Ваше общество убогие, с кем ты выпил, тот и друг. Здесь же ангелы, вон, смотри, видал, и боги, вон, пожалуйста, тебе, вон. Так и шастают вокруг, вон, смотри, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, нет, это не зайчик, это Будда такой толстый, пузатый, повыше, желтый летит, вон тебе. Вон Афродиточка, вон на ружке, ножки, вот это все целое у нее, да, здорово, бабища такая красивая. Вон Аполлон, Аполлон, Аполлон, Аполлон, нашу сторону Аполлоша летит, да, здорово, здорово, Палаша. И сегодня нормально летаешь? Не, все, не качаешься, нет. 12, 13, 14, 15. Ой, дофига, что-то как мой.

0: Ну, бальделю, хватит людям башку морочить. Давай. Высоко, конечно, не с башкой надо прыгать. Все. Ну, ты первый, я второй. Ну, крылышки нормально, да, действуют, все. Не слиплись перышки от портвейна. Все, ну, прыгаем, давай. Раз, два, три, давай. Не бей.
1: Отдай доллар.
0: Чёрт твою мать.
1: Ну, дай доллар, сейчас мы давал.
0: Морду дам сейчас. Не, все,
1: больше стоит.
0: Я тебе говорю, что я не могу.

Мне пассажир твой снится, дощатый старый пирс, лиловая заря. Как вы присели к нам, загадочная птица, ведь надо аж отдохнуть, летя через моря. Нам дали солнце стог, нас ветром наградили, нам выпала весна с оврагами в снегу, и караваны яхт в то утро выходили.

украдкой и отвечали мне вы взмахами ресниц, но было все для вас случайною посадкой. Лесной аэродром на трассе двух столиц. Вы вышли из меня, летали вы немало, и вот вернулись вы на тот дощатый пирс. Но желтый лист упал, как будто все пропало.

ничем не помочь, что словами царить, когда сам весь в долгах тоже. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь должен. Что не дожил, не прочь я тебе подарить, да другим эту жизнь.

наполним музыкой сердца. Устроим праздники из будин своих мучителей. Забудем, вот сквер пройдемся ж.

полуночный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

вполне оплачен и оправдан, и очень трудно было не соврать. А нам теперь, где вымысел, где правда, где бред, где явь, вовек не разобрать. Сквозь ковш большой медведицы прозрачны,

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает уснув, как уходит зима, как он гонит весну по зеленым холмам. А в горячей зале остывают дожди, а у падре колен незнакомка сидит

обманывает меня. Завалите меня антарктическим льдом, но верните меня.

и даже дома. Ее отец был секретарь райкома, но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг друга

всегда поет, а исчезну перестанет, а зачем? И лето кружит семена, замлевших в пол.

ты пока с ума сойти и жуть. Хулиганы, меломаны доставали таганы, интриганы, банвиваны прихватили чистоганы. Пенни прыгнули на пони, причесали чичерони, шарри-варри, лори-тори, харакири априори. Вся эта нонсенс и сенсанс и снизу лус латрек, и авиценна, и цена Бетховен и Хавбек.

Конечно, это не для всех еще бы вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема, засолила догму в сигме, прозевали сигни будь.

нет времени тому названию. Его вовек не позабыть, когда все чувства, все желания —

моей души терзанья злые, к тебе, я знаю, не дошли. Моей души терзанья злые.

И как мне тяжко, грустно было, когда любовь ушла твоя, когда беспечно ты забыла о том, что вечно помню я.

кто построил этот мир, он и света, и дождя незаметно разделил на тебя и на меня, на друзей и на врагов, на бездомность и на кров, на коварство и любовь.

на судьбе моей. Но откуда повелось верить в будущность мечты меж задумчивых берез? Вдалеке мелькаешь ты, знаю, скоро оторвет лист последний первый снег, месяц к осени плывет, у листвы короткий век.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

фальш. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

А кто там в сером свитере и в шапочке такой? Подобно искусителю нам знак дает рукой, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца. Лечу по краю тени, а по краю синих льдов, через переплетение сверкающих следов, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца. А кто там в красной курточке собой не дорожит, рисует словно шуточки на склонах виражи, а взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца. Найду себе другую жизнь у северной воды, там не такие виражи откалывают льды. Но взмах руки со склона, со склона, со склона, как будто бы с балкона испанского дворца. А горы, как сеньоры, сеньоры, сеньоры, глядят на нас с укором, с удачно без конца.

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда легкокрылая вдаль.

до того, как мы чашу судьбы и запьем лучше, милая, чашу иную нальем. Может статься, что сделать глоток пред концом не позволит.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис между звездами в окне. Он играет и поет, сидя будто в черной раме.

Боже мой, услыхать в стране родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят

Моя идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло, он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим, с этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист.

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть всегда.

День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильнее листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги. За газетой, порхающей над мостовой, обливаемой шоком глазурным, зашевелятся тени собачьей игрой, обратают ночные фигуры.

будет улица гаснуть в себе глубоко, в переулке сливая округу. Если бремя присутствия здесь нелегко, не послать ли на волю по кругу? Не послать ли нам шапку по воле по той, хлебоносной воде по возвратной, отмахавший полмира железной верстой, расстилая утюжные пятна?

Заскулят тормоза, обмотав колесо запаленной газетной холстиной. Эти тени фигуры и небо и все, обдавая угарную псиной. День с потерянной бронью в чужом сентябре, не сильни листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги.

солнце дрожит в воде, ветер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда, видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь, парус крылом махнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белым-бела, свернуты паруса, хмурятся небеса. Снег и печаль кругом кружится в ноябре и не махнет крылом парусник на заре. Вот и любовь прошла, речка белым-белая,

контроль так яркий, на фоне круч, тональность синьяка, Моцарта ключ. Сотворил пейзажи Бог, но порой они не ах, что творец решить не смог, за него сумел Ван Гог. И озвучить те картины леса и равнины, снег и сумерки в горах, смог нечаянно бах. Синтоляре фадиес, красный, желтый, голубой, блеск и формула небес, что возникло над тобой. Звук от цвета волны, волны, только слушай и смотри, слух и зрение.

Ля лиловая рель, красное, синее сино. Для сирени си прекрасно, как цвет в апельсине. Мина милость минор, не печаль, прохлада рук, приглушенный разговор, светло-синий.

там сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием фотокор.

родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за кормой. И остались годы эти в униброме, в бромпортрете, в фотографиях на память для отчизны дорогой.

Все мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

Я не виню стариков, их не понял пока. В парке глазеть у прудов на игру в дурака. У телевизора дни, да я лучше умру. Как сиротливы они на холодном ветру. То ли гулять молодым, ни забот и ни бед. Странно, я буду седым через несколько лет. Внуки, желанный покой, будний день, почтальон. Четки не твердой рукой и малиновый звон. Был у меня на окне в банке нежный цветок. Я стебельки много дней.

Думал, как ловко беда управляет людьми. Детям не скажет никто, и потребности нет. Им понимать видно, что нам на пользу и вред. Жить не спешили б хоть вы, наставление одно. Вот уже год, как, увы, опустело окно.

над рекой и над дорогой в суете обычных дней. Чуть заметно, понемногу, мир становится теплей. Город крыши обнажает перед солнечным лучом и заметно оживает

ты мой старый друг. Твоя повадка точно, но нет ладоней полукруг. Лежит легко, но прочно. Да, вспомнил я ведь

жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. Погонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорело не за грош, ведь был солдат.

разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

И болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес —

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку? Два стакана и дверь нараспашку. И опять воскресенье.

А он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой, ни лез, а беседовал, как будто с собой.

действительно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

0: этих сложных песен и беспокойных снов.
1: А маманя мечет баночку и корочки, да не всем гостям дает, а по выбору. Это парень говорит нашей Лорочке, а вот жаву достает ей и Висберга. Но тут гости все ко мне обращаются, будто я им большевец или Зыкина. Ну а Лорка под столом все щипается, мол, завязывай налево позыркивать. А я гляжу сквозь телевизор взором, и мысль моя ясна, как бирюза. Пора хватать подшивку кругозора и оборвись, куда глядят глаза.
2: Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре.

гром кругом. Но комсомольская богиня, ах, это, братцы, о другом. И никаких богов в помине, лишь только дело гром кругом. Но комсомольская богиня, ах, это, братцы, о другом.

что он покинул этот дом, покинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом.

и аромата иглы, где дорога к Богу простонал. Лавочка на берегу далеком,

приоткрытая в окошке, от камина веяло теплом. Подарите мне надежду.

Которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем.

Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить.

0: и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут, и слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы.
1: Охотный ряд. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.

Сказывали, что Ермак жил без дому. Сказывали, что казак был он с дому. Ловко было бы, кабы так, чуть приехал, да в Сибирь прошел казак, да по рекам. Ловко было бы, кабы так, льды растаял.

Я с тоской, как с траурным котом, день-деньской гляжу на старый дом. До зари в стакан гремит струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик сведет меня.

милая моя. Разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая моя,

Мария, милая моя, кончен грог, молочницы скрипят, скрипку в гроб, как девочку скрипач. Звонари уходят на маяк. О, Мария, милая моя, день как год –

Всей семьей, конечно, не иначе. Посреди недели занятой мы смотрели вместе передачу под таким названием «Арт-лото». Все в ней дружно пели и плясали, словно час нагрянул торжества. Были очень крупные детали –

А когда погасла наша рама, мы рванулись к стеклам, боже мой, начиналась осенью программа, а закончилась уже зимой. Все вокруг, конечно, загалдели, снег лежал, как пуховой полоток. Видно, мы чего-то проглядели, проглядев программу «Арт-Лото». Мы смотрели телевизор, а за окнами шел снег. На фонарь шел снег, и на дорогу был предельно чист он и суров, будто шло послание от Бога, передача с неземных миров. Там велись великие беседы, подводя неведомый итог. Там никто, пожалуй, не ведал о каком-то нашем арт-лото. Был бы здесь какой-нибудь провидец, он сказал бы: бросьте ерунду, первый снег нам предстоит увидеть календарно в будущем году. Только будет ли нам та удача, будет год ли, будет ли ясней, повторят ли снова передачу под таким названием

0: Шел снег.
1: Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично,

голове моего математика. Вся вселенная встала вверх дном, а у новой земли ходит Арктика, ходит Арктика ходуном. Ходят белые льды, как дредноуты, бьются, будто бы богатыри. Ах, давно бы ты мне, как давно бы ты написала б странички две-три. Написала б ты мне про Голландию, где большие тюльпаны растут. Написала б ты мне про Шотландию, где печальные песни поют. Но никак не приходит послание, и от этого грустно в груди. Ни тебя, ни письма, ни Голландии, только этот очкарик нудит. Понудит он, и все ухмыляется, блещет лысиный розовый круг. А под лысиной так получается, что Америке скоро каюк. А в Америке парни усталые все хлопочут, чтоб мы померли. Дайте землю, товарищи, старую, не хочу больше новой земли. С математиком серым, как олово, скоро бросим прощание слезу. Привезет он в Москву свою голову, я другое совсем привезу.

не говорил. Мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил

не воротятся назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном, и будильник тикать будет, и пускай тебя разбудит

кому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем.

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья. Кричу наставника, кляня, нам рай земное притяжение. Те, кто потом пройдут за мной тропой любви благословенной, увы, не обретут покой и не встретят радость неизменной. Уже теперь сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело отдал бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной, ничто холодный, разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный, храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди. Уже сама любовь награда.

В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там так же не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркашин горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле? Пока мы разбирались, кто теща,

Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо,

Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание в звезду, упавшую за скальную гряду, где ветер

В своей лампаде пригаси, задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

видно, нечего нам больше скрывать. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные клятвы в ночи. Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том помолчим, и слуга войдет с оплывшей свечой. Стукнет ставня на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю, горячо. Это годы не сотрут, не сотрут. Всех друзей мы соберем, соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Скажут люди, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожито, прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Видишь, старый дом стоит средь лесов.

как же тебе рассказать, что такое гора? Гора — это небо, покрытое камнем и снегом. А в небе мороз неземной, неземная жара. И ветер такой, что нигде кроме неба и не был. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Гора — это прежде всего, понимаешь, друзья, с которыми вместе по трудной дороге шагаешь. Гора — это мудрая лекция, вечность и я. Гора — это думы мои о тебе, дорогая.

чем эти вершины, а мы чуть повыше, чем эти вершины. В палатке по мирке моей зажигалась свеча, как будто звезда загоралась на небе высоком, и слабая нота, рожденная блеском луча, надеюсь, к тебе долетала, хоть это далеко. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина, ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины, а мы чуть повыше, чем эти вершины. Вот так и ложится на сердце гора за горой, их радость и тяжесть, повенчанные высотой. Мы снова уходим, хоть нам и не сладко порой. Уж лучше тяжелое сердце, чем сердце пустое. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина, ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины, а мы чуть повыше.

0: скрипку свою и смычок. Ви-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи.
1: На майский вальс. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть, нам надо б меньше грустить.

Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешелчную вилу. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстрана, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон.

курительный салон. Do you speak English, падлы, капитан, кричит седой. Француженка, быть может, мать твоя. А может, вы совсем уже, пардон, шпрыгин зидойч, и судно отвечают, я-я-я, что я, что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

Я и сам не знаю, рядом с кем шагаю, по путям вечерним, по ночным путям. Лес стоит, как в сказке, и нехитрой ласки хочется, наверное, и тебе сейчас. А с тобою в паре ходит статный парень. Отчего же часто ты вздыхаешь вновь в этот вечер синий, слишком нежен иней, слишком больно гаснет

Если вы хоть раз бывали в плавании, если вам снились города, стало быть, в отдаленной гавани кто-то вас должен ожидать. Здравствуйте, за море ходившие и в свои приплывшие места, штурманы, север покорившие, севером помятые борта. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах проходят суда. И снова знакома бежит за кормой дорога из дома, дорога домой. Бегаем у самого полюса, 100 штормов вроде бы прошли. Ждать, пока море успокоится, нам нельзя, не за этим шли. Палуба уж больше не качается, берег обещает нам уют. Плаванье когда-нибудь кончается там, где нас родные люди ждут. Такая работа, то лед, то вода, в высоких шагах.

Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем

при прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, и страдав без сигарет, сделал этот поворот.

Тиверда, Тиверда, голубая вода, серебристый напев над водой.

памяти верна. Я хотел бы всегда жить в горах над твоею волной. Серебрей серебра, там бурунная рань.

твоя вода. Нет прекрасней твоих тополей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался, поверить,

песня про индюка на стихи Бориса Захадера. Появился в доме вдруг очень вежливый индюк, раз по 30 день не реже. Он кричал: «Эй, вы невежи, заходите, что ли, в гости поучиться вежливости!» Я и сам кричал: «Индюк, доктор вежливых наук!»

Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят

налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходит огорчение взамен. Приходят огорчением взамен.

Лена была терпелива, надива, почти что настолько, насколько красиво, и по носу кошки мизинцем водила, и очень печально и тихо спросила: скажите, а есть ли такие?

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

родная моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет.

лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких

Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.

не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура. И вот отгремело, прощай.

гоним. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предавать.

Октябрь мой задумчивый и страстный опять пришел ко мне по дымке луговой. И, распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом опавшую листвой. Уж так заведено, что это возвращение привычное для всех рождение мое. И наступает вдруг осеннее прозренье, и обретаю я дыхание свое. А утром на окне, слегка заиндевевшим, распахнутым во двор, в его уснувший сад, я нахожу следы листвы недошумевшей, и с грустью ухожу, чтоб с ней прийти назад.

И распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом

телефон. Слушай, да, алло. Что за шутки с утра? Я? Почему удивлен? Я даже очень рад. Я даже закурю. Здравствуй, прошло 100 лет. 100 лет прошло, говорю. Я не спешу, нет.

У нас же дела? Да как-то все разбрелись. Верочка родила, Славины это развелись. Я получил отдел, Сашка съездил в Париж. Все в суматохе дел. Ну а ты что молчишь? Телефон автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. А правда, что говорят? А кто он, коль не секрет? А, военный моряк. В общем, жгучий брюнет. А сына как назвала? Спасибо, не ожидал. Значит, жизнь удалась. Все прошло без следа. Телефон автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. Талый снег вчера.

спать и не видеть во сне никакого и намека на чай по утрам. Оказалось бы, проще простого никогда и не встретиться нам. Никогда, никогда, никогда. Оказалось бы, проще простого все три слога сложить в никогда.

укушенный, войдите. Вошел в мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не с Бога я. Такая симпатичная, не думал, что змея. Тот на меня брошились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. Изблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего, какое б мне лечение, таблетки или чего. Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет, уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

Как незаметно день за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера мела пурга, выли метели, а на полях

Вот уж и март за февралем тихо растаял, будто вчера мела пурга, выли метели. Что же понять давно тогда?

21 числа при немыслимом свеченье, при негаснущей заре, мы плывем невесть куда, наблюдая за кормой летних вод перемещенье, наблюдая за собой уходящие года. Наш случайный коллектив, расположенный

что для нас за поворотом открывает сквозь июнь проходящая река. Костерок на мокрый луг стелит дым горизонтальный, да призывники вдвоем ловят рыбу у реки. Им бы родину стеречь, строго вглядываясь вдали. Они, представь себе, все глядят на поплавки. И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат тишина и высота. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал. Только было бы всегда 21 июня.

Последний дождь и первый снег, и нет тебя,

час полуночный и странный не прячет звезд во тьме лицо. Смотри,

День за днем, год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера мела пурга, выли метели, а на полях уже

эта зима одна совсем. Уж ура. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной

Зачем вахтанговский корабль так театрально был заснежен? А ход событий неизбежен, как в март плывущий дирижабль. Лишь бомж у Спаса на песках смотрел и улыбился блаженно и наблюдал обыкновенно Арбат в огнях

что провидением фатальным он, как взведенный пистолет, смотрел видение, как псих. Про эту очередь у здания какие знания и страдания откроет занавес для них.

тихим вечером, звездным вечером, ходит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечками, и в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой Истрою, мне бродить с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания губы девичьи и глаза. Нам ли сетовать на скитания, в сотый раз покинув вокзал? Вот вагон качнул звезды низкие, и бежит, бежит вдоль окна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Зазвени, город, тучи тянутся под подлипкой.

0: мчатся белые поезда, а на севере тонут в инее предрассветные города. По земле тебя не разыскивать, изо всех краев ты видна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона.
1: Я гляжу на...

с этим озером не виделись, просто не было дороги у меня. А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что верну.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал

На Камчатке холмы зеленые до зимы.

косы, еще сочны луга от вечерней росы.

Все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному, разумный свой век.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встает.

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь.

дороге корчма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель, а в глазищах судьба. Изготовлена мне то ли курная изба, то ли губы в вине. Ходит медленный кот, важный как кардинал, мягкой лапою трет на груди ордена. И мечтает уснуть

тьма, над дорогой метель, на поленьях зима, а в глазищах апрель.

плывет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь волна. Пей до дна, пей до дна. Будто не бывает в море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь. Будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы. Мне качает кормой теплоход, он давно меня ждет, мне поет

утопал в цветах рояль. Люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой и хочу предупредить.

Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу.

чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть? Отчего не писали? Я бы знал, что вы есть. И московский автобус столь банальный на вид обогнул бы весь глобус. От беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежит телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.

Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

верфях ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом. И на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль мчатся сани, и озера, как хрусталь, все до дна. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома. В Мурманске цапли кранов не скучают, корабли в порту встречают и с бакланами играют.

дали севера, ни за ранги и медали. Люди тверже камня стали, не отдали, не предали севера. За полярным кругом снег белый-белый, и над тундрою метель.

Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то корабль?

Распахнутые ветра снова в наши края стучатся, к синеглазым своим горам не пора ли нам возвращаться? Ну а что нас ждет впереди? Вон висят над чашей долины не пролившиеся дожди.

колет надвое боль разлуки, и беда неизвестно где потирает с просонья руки. Ты судьбу свою не суди,

половины, звезды падают нам к ногам. Покидаем мы наши горы, унося на щеках нагар не разбившихся метеоров. Так живем

или игра, горечь или смех, где найти слова, важны для всех, но искать зачем, думать и гадать.

выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем.

пожалуй, чуть-чуть. Недавно, может, и пока с ума сойти и жуть. Хулиганы, меломаны доставали таганы, интриганы, банвиваны прихватили чистоганы. Пенни прыгнули на пони, причесали чичерони, шарри-варри, лори-тори, харакири априори. Вся это нонсенс и сенсанс, и снизу лус-латрек, и Авиценна, и цена Бетховен, и Хавбек, и

Конечно, это не для всех еще вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сигнибу.

Сидит прямо не дама, а динамит. Вижу напротив, дама сидит прямо не дама, а динамит. Гладкая кожа.

оскрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой не лез, а беседовал, как будто с собой.

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой.

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный

свирепыми ночами, когда в печной трубе сгоревшее молчание засвищет о судьбе. Найти друг друга нужно, чтоб не заснуть в снегах февральской.

0: Сижу я, братцы, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог петухов. Вот я, говорю, и делаю, это самое, ракеты, перекрывая Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю, планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство в наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей.
1: Лучше нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. У костра сидит Тамарка, режет ножиком хлеба, и волнует нас с тобою нечто очень голубое. То ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучше нет для нас призвания,

бесплодные скитания, чем наивные желания собеседника понять. Но весну предполагая, тонкой веточкой играя, одновременно ругая невиновного меня. Так

веселому проливу под названием «Наша жизнь». Лучи нету того света, но туда охоты нету. Если только кто с приветом, то, пожалуйста, вперед. Были реки, были горы, будут новые просторы, и окончится не скоро наш байдарочный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».

оказаться у елки с тобой, где сугроб виснет с крыши.

Продаю, купите то, чем я владею. Лестницу на небо дешево отдам. Легкий.

мою продаю, купите то, чем я владею, лестницу на небо дешево отдам, легкий.

Первый снег на землю падал тихо. Умирание снега на земле. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Первый снег на землю падал тихо. Вымирание снега на земле. Алый снег на душу опускаясь, уж не тает волшебством объят. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. Алый снег на душу опускает.

И теперь, махнув рукой, в дорогу прошлому скажу спасибо, отче. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. И теперь, махнув рукой в дорогу, прошлому скажу спасибо, отче. Прошлому скажу спасибо, отче.

вполне оплачен и оправдан, и очень трудно было не соврать. А нам теперь, где вымысел, где правда, где бред, где явь, вовек не разобрать. Сквозь ковш большой медведицы прозрачны, сквозь ветки яблонь в белых лепестках.

Начиналось дело вот как. Погасла желтая заря, и наша серая подлодка в себя вобрала якоря. И белокурые морячки нам машут с бережка платком. Ни происшествий вам, ни качки, и 9 футов под килем.

лента, торпеду в бажевом под киль. Мы вышли в море по приказу, и по приказу по домам. Мы возвращаемся на базу, а на дворе уже зима. Мы так обрадовались стуже, мы так соскучились по ней, и пьют подводники на ужин плодово-выгодный портвейн.

Мы вышли из зоны циклоном, из своры штормов и дождей. У всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет, поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди добрейшая дама Надежда, как все со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, паёк здесь имеет и кров, ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, не в меру был весел тогда, когда пожевал, полагая, что ты не такая беда.

0: земли. Рассвет на красивой степатке встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим. Циклон удалился на сушу, оставив пейзаж на столе и спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле. И спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле.
1: Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб, и нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы.

и жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. Погоня, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорело не за грош, ведь был солдат.

Кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи.

нежнейшие плечи. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

совет. Налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи. Приходит огорчение взамен, приходит огорчение взамен.

Свободен, куда вести? Да прямо давай крути. А, прямо по пути. Поедем, не загрустим. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят и кружится в стеклах снег. Наверное, спешишь к жене? Ошибка. Жены-то нет. Ты знакомый? Опять не к ней. А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Сегодня у нас среда, сегодня у нас беда. Да брось ты, все ерунда. А все ж вести куда? А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня от разных квартир ключи. В кармане моем звенят. Направо нельзя никак, налево одна тоска. Давай-ка вперед пока, прибавь-ка, браток, газкам.

Конечно, это не для всех еще у вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сигни.

Морозный свет зари погас. За соседним озером ждет ночевка нас. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Не грусти дорогой, что далек твой дом. Ты узнаешь многое на пути своем. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Встанем утром рано мы и уйдем на юг. Заметет буранами белую лыжню. Дали Карельских озер.

Постигаю я терпение, мой друг, чистоте пытаюсь слова научить. Все, что кажется

не грози пустому небу кулаком, и уверуй, вера каждому дана.

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое яснее, яснее, яснее.

И как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок? Когда вступаем мы на свой порог, они встречают нас и водят в дом. А в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем. А мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

по самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы.

Пьесы знаю наизусть, но наш вояж на счастье обречен. И не вспугнуть бы это невзначай,

когда волна волнует наш трамвай. Конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал. Москва 12,

школьная доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным-темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок межгорода. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

настолько, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

21 числа при немыслимом свеченье, при негаснущей заре, мы плывем невесть куда, наблюдая за кормой летних вод перемещенье, наблюдая за собой уходящие года. Наш случайный коллектив, расположенный

что для нас за поворотом открывает сквозь июнем проходящая река. Костерок на мокрый луг стелит дым горизонтальный, да призывники вдвоем ловят рыбу у реки. Им бы родину стеречь, строго вглядываясь вдали, они, представь себе, все глядят на поплавки. И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат тишина и высота. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал. Только было бы всегда 21.

Никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

0: решить.
1: Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, а в

души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Надя.

0: же ты своих коней.
1: Один солдат

вел и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

манер, даже когда спит она, видно, что воспитана. Не стесняйся ты, осел, заходи, садись.

На дворе стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата.

Потуши свечу, занавесь окно. Новый год уже наступил давно. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз.

покоя ждем или новых дел. До утра бы ждать, да всему предел.

занавесь окно, потуши свечу, ты задумалась. Я сижу, молчу, занавесь окно, потуши свечу.

Но наш вояж на счастье обречен. И не вспугнуть бы это невзначай.

этот день тебе подарок. Блестку тихо разверни, здесь не сладости, агарок. Полюбуйся и верни, не тебе забав веселых, не стреляющих конфет, только дети новоселы тех рождественских

листья платанов, волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном в Ялте ноябре. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем в Ялте ноябре. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессиленный все ж холодит ваши щеки в Ялте ноябре.

в нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный оброненный

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка. И почты не жди, идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет.

Вы гуляли по Монмартру поздним вечером и днем. В холод накануне марта, где блистает Сакрикер, где улыбки парижанок и зеленые листва, небо, где темнеет рано и кружится голова. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант

на площадке Тракадера, к башне манит высота.

стекле и покажется ажурным Ренуар в зале Д'Орсе. Шепните о чуде,

под огнями карусели, где играл один малыш. Долго мы на мир глядели тех средневековых крыш.

лесу. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант –

День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильнее листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги. За газетой, порхающей над мостовой, обливаемой шоком глазурным, зашевелятся тени собачьей игрой, обратают ночные фигуры.

будет улица гаснуть в себе глубоко, в переулке сливая округу. Если бремя присутствия здесь нелегко, не послать ли на волю по кругу? Не послать ли нам шапку по воле по той, хлебоносной воде по возвратной, отмахавший полмира железной верстой, расстилая утюжные пятна?

бронью в чужом сентябре не сильни листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги.

Мы все мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

руки в тряпочки соль и руки своим королем положила на грудь, сказала ему, обласкав его

забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура. И вот отгремело, прощай.

Ось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. 5 грустных солдат не вернулись из

дыханием. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.

Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна тумана. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях, забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Забинтуйте мне голову русской лесною дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. От морей и от гор веет вечностью, веет простором. Раз посмотришь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путем.

проститься. Может, месяц пройдет или год, но кораблик

Пусть долетит в размытых линиях тот день купания и пения, лугов июльское молчание —

и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по

Сигарета. К сигарете дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном с зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Обокраденное нами на любовь.

0: огонек блуждающий, световой предатель. Всем болотным кочкам брат, всем крестам приятель. Будет воду мне мутить смутное создание, если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден светить, прекрати блуждание. Если ты рожден блуждать, прекрати свечение. Что еще за мода лгать в виде излучения? Огонек блуждающий, хитрый бледнолицый. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько путников сгубил, сколько экспедиций. Сколько шедших по тропе, прежде пешеходной. И несовестно тебе, огонек холодный. Быть холодным фонарем для зрачков горячих. Быть слепым поводырем для кого? Для зрячих. Странен путник без пути, страшен путь без цели. Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле? Огонек блуждающий, что ж ты в самом деле?
1: Ах, война!

не впопад. Сквозь открытую в поле стеклянную дверь забредет васильковый рассвет. Будет жутко от радости и от потерь,

мелькать пляски бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя. А потом будут падать на крыши снега.

Принял мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не с Бога я. Такая симпатичная, не думал, что змея. Тот на меня обрушились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. Изблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего, какое бы мне лечение, таблетки или чего. Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет. Уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что все.

Охотный ряд. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.

Гонит ночь облака, мы сидим без огня, но тревога никак не покинет меня, будто кто-то в окне ждет неведомых бед, неизвестнейший мне, но знакомый

И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист, над снегами нашей прекрасной любви. И заснуть нам пора, только сон не идет, и наш дом, как корабль, через вьюгу плывет. Что за ветер гудит, видно дело к весне, ну да кто ж там стоит?

знает. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка. Турист над снегами нашей прекрасной любви. Это ветры трубят предвесенний салют. Как люблю я тебя, как безумно люблю. Эта ночь, как во сне,

летит поперек небосвода и ветви ломает. И звезды, представьте, сквозь тучи мигают над белой зимою поселка турист над снегами.

перроне разлук желтизна, пахнет осенью и пирожками. Я на лавке сижу допоздна,

значения. Я и город уже позабыл, и страну, и название вокзала. Я сто раз

Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тенькает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом,

реке комсомолочка идет, а ее коса острижена, в парикмахерской лежит, лишь одно колено.

лишь только дело гром кругом. Но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом.

Хорошо, ну а если заваривать чай журавлями летящими с юга и для цвета занять, скажем, хвост у грача и его угостить за услугу? Ох, не знаю, не знаю, мой добренький тот, это каждый захочет по кружке.

А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком, и плывут в тех морях.

парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела. Вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как

Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку

спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по